мишкой, долня мотай, кому я даржей, я не бил с ногтя, бегиня карт, толпа слабче, гей, дежу, дишь, да.